не стали, смертвяли, шестным дивный трав, и не в воду скакали, жеби утесла, и не модлили ща, лечь Бог вцале не помог, хотя.